взлетает сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрызнемусь. Вечер меня манит, твой запах так дурман, не за

0: Учим казахский язык легко.
1: Тыңда, слушай. Тыңда, мұқият. Слушай внимательно. Тыңда, слушай. Мұқият внимательно. Тыңда, мұқият. Тыңда, слушай. Мұқият внимательно. Тыңда, мұқият.
0: Учим казахский язык легко.

между прочим. Актеры, которые озвучивали Микки Мауса и Минни Маус, были женаты в реальной жизни. Между прочим.

0: день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик,
1: начнем с истерик.
0: Закончим постели.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: впрочем.
1: Каждую секунду Солнце становится легче на 4 миллиона тонн. Масса, равная земной, сгорает за 50 тысяч лет. Однако даже при такой расточительности Солнце угаснет не менее чем через 5 миллиардов лет.
0: Между прочим...

0: впрочем.
1: Ноготь на среднем пальце руки растет быстрее всего.

0: между прочим.
1: Пчелы могут летать на высоте более 8999 метров над уровнем моря. Между прочим, это выше, чем гора Эверест, самая высокая гора в мире.
0: Между прочим.

0: Сочи.
1: Когда организм засыпает и входит в фазу глубокого сна, области мозга, отвечающие за движение, деактивируются.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов.
2: Лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не секунда. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: впрочем.
1: Кроме слова «длина шеи», есть еще одно слово с тремя «е» – «змеиед». И есть одно слово с тремя «о» – «зоообъединение».
0: Между прочим.

0: между прочим.
1: В Миннесоте есть школа, в которой делают ежегодные фотографии не только выпускников, но и служебных собак.
0: Между прочим.
2: Поставь дела на паузу. Радио «Окей». Okay.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кру войти. Синымге кру войти в доверие. Синым доверие. Кру войти. Синымге кру. Синым доверие. Кру войти. Синымге кру.
0: Учим казахский язык легко.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.